0: и будешь видно порви. Radio Slovenske Gorice. Od jutra do večera. Od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.